0: from the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фильм, изложби, промоции, музыка, шоу-бизнес. Culture Beat на Antenna 5.
2: Culture Beat. Hit.